0: papa.
1: Мама, я уже покушал. Сейчас буду играть. Я хочу с мамой играть.

я буду вставать, делать зарядку, потом буду идти пешочком на пляж. Там будет много русских знакомых. Мы будем там немножко

0: потом я пойду пройдусь.
1: Я хочу машинку для управления, чтобы она ездила сама и не поломалась.